Потому что где-то во вселенной души наших близких

Корешок мой не предал меня. Просто он, когда солнце зашло, прикурил от чужого огня, где тепло и щейком хорошо, где по масти особый раздел. Карта прет, песня трогает душу. И он сел, и, конечно, влетел. Я ему говорил, он не слушал. Здесь порядки круты, как дожди, и коварны, как раненый зверь. Коль попал сюда, в оба гляди и не верь всяк входящему в дверь.

Пусть я сух и добр ко всему, пусть я сердцем отходчив не шибко, что я должен по жизни кому? Или срок мне скостят за улыбку? Здесь не принято шкуру менять и чужим доверяться кострам, но за кореша буду стоять, заплачу по его долгам.

но знаешь, в душе спокойно и светло, когда ты рядом что-то напеваешь.

Отошли года в былое, в безвозвратное, и пропали, как этапы соловецкие. Но ты все так же чужому не

заблудил в пути, потерял коня в беспросветные леса с худою славою. Занесло меня, занесло меня.

и к старушке опустится в срук, и небесное имя святое с материнских сорвется губ, и помянет шестая часть света поименно своих сыновей.

Жизнь проходит, течет словно речка, снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река, и как сердце пронзило глубоко, а тебе наживая тоска. Милый твой образ на старом портрете я берегу много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которой нет. Вдруг качнулся портрет, и улыбка пробежала по тонким губам. Ах, сынок, в твоей жизни ошибка, это ты, без сомнения, сам. Ты меня никогда ведь не слушал, поступал на свой риск и страх. Что ж теперь мы

если б знал, что та речка без дна. Но, увы, что мы в жизни имеем, мы за это заплатим сполна. Потому буду жить я у речки и писать до последних дней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Милый твой образ.

Носит ветер в поле запах сладкой воли. С дальней колокольни бьют колокола. А на зоне в муках ощенилась сука и на всех кидаться сдуру начала. Что ж ты вытворяешь, толь своих не знаешь? Я ж как ты зверею, путаясь в цепях. Только вместо кости грив грызу от злости, изливая душу в лагерь.

Ты среди ночи злая перешла на вой. Что ж ты, падла, рано хоронишь Жигана? Нет пути мне выше, чем дорога вниз. Нету слаще боли обрести в неволе

Потому что где-то во вселенной души наших близких